0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Ayol mehri asaldek totli, ammo ayol makri zahardek xavfli.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиаз радиосер.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: natural sem kecher.
1: Марчас радиосыда.
2: Күлдіргеч.
3: Мысалы шо малы дадам ютчик болган. Учкан. Узак ютка, уякка, уякка. Учкан де ушо. Узак ютлада мана ап кеген. Мана сан дадан ким болган?
4: Мана дадам дан ходымы болганлы. Мана юлна оганлы. Адди, сан отенчы.
3: Энди бізі адамыз дурадгар. Бізі узия саян.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосе.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Маркет радиосе.